0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. «Термаленд» – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. «Термаленд» – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
5: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 15 минут и все?
7: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте глазрадуется.рф.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
15: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
16: Ты в своем уме?
17: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
18: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
19: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
20: Новое – это мы.
21: Всем привет, с вами Хама Лейновый.
22: С вами Аннет Сайз.
23: С вами Рамиль.
24: С вами группа Добро.
25: Всем привет, с вами Звонки.
26: Всем привет, это Артик Асти.
27: Это Филатов и Кэрос.
28: Это Саня Эсте.
29: Это Сергей Лазарев.
30: Всем привет, меня зовут Ёлка.
31: Всем привет, с вами Джонни.
20: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 26 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК-2010». Рецепт баланса жизни.

0: свежий чай с ромашкой, спокойное утро, лоджия с видом на родную ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы соцветия – главный ингредиент тихого счастья.
1: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа «Строительная компания» Арсенал, специализированный застройщик. ТСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок. 257-37-97.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
6: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
5: Ха, ну ты сравнил.
6: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
5: И ты выбирай зоту.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
2: Соцветие. Эко-квартал. Телефон 215-50-09. ЖК Соцветия.рф.
3: Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
8: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Где суперхиты?
5: У нас в чарте.
6: Стильно.
4: Где суперновинки?
5: У нас в чарте.
6: Занятно.
4: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
6: И немного тревожно.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Чудненько.
4: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
6: Ничего не понятно, но очень интересно.
4: Так кто сегодня в чарте?
6: Терминатор.
4: Узнаешь в пятницу в 17.00.
6: Попробуйте, вдруг прокатит.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Поехали.
4: 16+.
3: Новое радио.

плевать, братик, она на спорте или платье. Вот мое сердце украдет и не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 26 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
0: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

0: каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
2: Да что тут думать? Котел!
1: Не входит!
2: Тогда вообще думать нечего. Жота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
1: А он точно самый-присамый необходимый?
3: А как ты думаешь, почему так написано?
4: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: 15 минут и все?
7: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычным делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
8: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
9: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: недели я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Вы такие крутые, да?
2: Каждый будний вечер до 30 августа. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов.
3: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Эти треки были новыми.

0: Реклама. Реклама. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
1: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
1: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Новое радио.
6: Делаем

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 26 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: «Соцветие». Эко-квартал.
4: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа «Строительная компания» «Арс» специализированный застройщик. ТСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
1: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Смиритесь. Реклама. Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые экокварталы соцветия. Главный ингредиент тихого счастья. Соцветие.
1: Эко-квартал. Телефон 215-5009. ЖК соцветия.рф. Группа строительная компания АРС. ООО «Специализированный застройщик» ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования IT-Куб. Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
6: И обязательно у Зоты на Предмостной.
5: У Зоты?
6: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
5: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Слушай,

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
1: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
1: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
1: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
1: Еще непонятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
1: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
1: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Поехали.
2: 16+. 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Новое радио.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 26 августа в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Такая круть! Еще хочу!
7: Это ты о чем?
6: Была в аэрокомплексе «Скайфлай». Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
7: Ого, и правда круть! Я тоже хочу попробовать.
6: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
8: Для лиц старше 9 лет.
9: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое радио.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

поверь, все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую, глянь.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: нами на YouTube, ВК Видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл». Хавейл.ру.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Да что заработали?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
14: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: Пятерочка доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: Новое радио.
20: Нет, не надо слов.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 26 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа «Строительная компания Арс». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
4: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое радио.
1: Радио.ру.
2: Супер хиты

0: Красноярске 12. Новое радио.
1: Единственное, мне кажется, положительная новость на данный момент, с ранее, а пораньше, это то, что не понедельник, и уже хорошо. Приветствую всех в начале нового на новом. Вадим Данилин с тобой на 7 часов здесь, Дальнего Востока. Доброго дня, мы с тобой просыпаемся. От суперхиты, суперновинки, ну и чашку кофе обязательно.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

эфир также открыли. Ну и важная информация, в который день сегодня, какое уже число на календаре для тех, кто только что проснулся. 26-е, да. Через 5 дней, напоминаю, утреннее шоу 1 плюс 1. Возрадуйся, возвращается в эфир с понедельника ровно 31 августа. Они снова зазвучат с 7 утра по Москве. Все это время можешь сейчас пока... Ну, если соскучился по голосам, шуткам, музыке и так далее, в целом можешь скачать официальное приложение нового радио, которое называется Radio Hub. Скачивай в своем магазине приложений категории 12+. Помимо стабильного потока, фонового режима, можно слушать, можно смотреть, подсматривать, что творится в студии, но не рекомендую, вот, по крайней мере, сейчас. Зачем вам вот, психику свою рушить, да, с ранее пораньше, вот это кортизоловое лицо смотреть? Я не знаю, что, ну, 46 лет, как невозможно избавиться от такого лица. Оно уже по умолчанию с тобой, что бы ты ни делал. Вот. Можешь скачать приложение и послушать в подкастах утреннее шоу там 1 плюс 1. Есть записи, есть утреннее шоу 1 плюс 1, есть вечернее шоу Эпиленд, есть выходного шоу с Максом Мастаховым, который сейчас на Бали, по-моему, тусит, продолжает. Короче, возрадуйся, скачивай приложение в своем магазине приложений категории 12+. И лишь бы ты улыбался, должен будешь отработаешь. Я же здесь пробуду с тобой 7 часов и напомню, что помимо того, что слушать и смотреть новое радио, еще можно и выиграть на новом радио 2000 рублей исключительно за свою внимательность вторую неделю подряд. И вплоть до воскресенья, до этого воскресенья игра продолжится. Зацепи новинку. Каждое утро объявляю тебе новинку дня. Вот, например, смотри. Новинка дня сегодня это...

Доус ловлю. Как только услышишь этот трек в эфире Нового Радио, срочно звони 8-495-232-16-32. Повторяю, 8-495-232-16-32. Старайся дозвониться первым и забирай заслуженно 2000 рублей на мобильный. Игр сегодня будет очень много, как всегда, в самый неожиданный момент. Возможно, и две игры подряд. А здесь без разницы, когда я провожу. Главное — провести игры. Поэтому оставайся рядом, все самое интересное пропустишь. 2000 рублей сегодня принесет тебе новинка «Ловлю» от Holy Flame, Айова и Доус. I gave her time, I gave her everything inside of what her heart could find.

0: радио.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем.

0: Как обещал, в самый неожиданный момент. Только объявил новинку дня, и вот она уже. 8-495-232-16-32. Но сейчас можешь уже не звонить, потому что дозвонилась из набережной Челнов. Татьяна, здравствуй, Татьяна, доброе утро тебе.
1: Здравствуйте.
0: Я тебя поздравляю. Почему-то, знаешь, я заметил, вторая неделя игры идет, и самые активные, самые внимательные женщины с утра пораньше. Поэтому и ты 2000 рублей на мобильный получаешь, вот просто за то, что такая вот активная и... просто слово вылетело из головы, но я тоже... Ты нормально по утрам просыпаешься, нет, Аню?
1: Да, я рано просыпаюсь. Очень рано.
0: А зачем? Ты замужем?
1: Я не замужем.
0: А, не замужем. Нет, вот поэтому ты рано и просыпаешься. Нужно найти такого мужа, чтобы просыпаться часов в 13 утра где-то. Вот так вот, понимаешь? Поэтому я тебе, помимо того, что поздравляю тебя с тем, что выиграл 2000 рублей, еще желаю такого мужа и здоровья побольше.
1: Ой, спасибо вам большое.
0: Все, хорошего дня тебе. Не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напоминаю, новинка дня сегодня. Шикарная, шикарная новинка. Holy Flame, Iowa и Doos. Ловлю. Как только услышишь ее в эфире, отбрасываешь все дела на потом, звонишь 8-495-232-16-32. Стараешься дозвониться первым и легко, как Татьяна сейчас, забираешь 2000 на мобильный.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
5: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент – тихого счастья.
6: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф».
7: Группа «Строительная компания АРС». ООО «Специализированный застройщик». ТСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
12: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
13: 15 минут и все?
14: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradoitsa.rf.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
16: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
17: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
16: А сыновья ведь с неба не падают.
18: Я ваш сын.
16: Или падают.
19: Никакой ты ему не сын.
20: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
16: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
21: Но пока...
22: Новое. Это мы.
23: Всем привет, это Зивер.
24: Всем салют, это PLC.
25: Это Диджи Смэш.
26: Это Настя Кудри.
27: Это Саня СТ.
28: Это Эльвира Т.
29: Всем привет, с вами Айова.
30: С вами Леша Свит.
31: С вами Лена Темникова.
32: Всем привет, с вами Хамалиновый.
33: С вами Клава Кок.
34: С вами Гаязов Бразер.
22: Новое радио. Присоединяйся погромче.
35: Юрадио.ру.

0: шикарно красивая суперновинка от Civil Artica «Бриллиант» в эфире нового, но и сранее пораньше. Врачи проснулись чуть ранее твоего и напоминают, что в одном капучино, в одной чашке капучино содержится столько же кофеина, сколько и в четырех банках того самого знаменитого энергетика с быком, которого я не буду называть. Вот, в стаканчике из кофеина может быть до 325 миллиграммов вещества. В кофейнях, кстати, намного меньше, 89 миллиграммов всего. Одна такая порция вызывает бессонницу, тревожность, учащенное сердцебиение, головную боль. Но к чему это все? К тому, что чашка кофе намного эффективнее энергетиков. Я вообще не понимаю энергетики. Последний раз я пил энергетик когда? Лет 20 назад, наверное. А что-то мне запах не нравится. Он такой вонючий, он как-то какой-то бабкой воняет, мне кажется. Но это мое мнение. Привет всем употребляющим, пейте кофе лучше. Джонни Гаязова, не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
8: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Ашанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
16: Да что вы забрали?
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
20: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
21: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Новое радио.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Там кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются вон, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: Гаязовы о больном. Суперхит «Выбираем море» в эфире нового. Тем временем снова врачи и диетологи в том числе подключились ранее пораньше и выкатили самый, что ни на есть, идеальный завтрак для любого дня недели. Значит, как выглядит идеальный завтрак? Два яйца, пашот или яичница на капле оливкового масла. Нифига себе, на оливковом масле. Половинка авокадо. Никогда не понимал, это фрукт или овощ все-таки? Да. 1-2 ломтика цельнозернового хлеба, горсть свежей зелени, шпинат или руккола и кусочек слабосоленой лососины или горсть твердого сыра. Значит так, авокадо я не люблю, а шпинат – это фигня полнейшая, сыр – у меня аллергия. И что теперь есть?
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 26 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем +16, ночью +14. Ветер северо-восточный 3.

0: Парки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры «IT-Куб» в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярский час дня.
1: Новое радио. Проснулись астрологи и заявили, что сегодняшний день будет отличным, но если не усложнять его, не браться за серьезные дела и не влезать в чужие драмы, день пройдет просто на ура. Мотай на ус, это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам на 20 минут без рекламы. Далее Вадим Данилин здесь. Всем привет!
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

By India, Хчо и Мот открыли новый музыкальный на новом. Ну что, немного давайте поболтаем ерундой. Не серьезно, а серьезным, наверное, все-таки, опять-таки, в преддверии 1 сентября, который не за горами. Дети сейчас взвыли, конечно же, доброе утро всем, приятного аппетита и так далее. Так, для начала еще раз напомню, утреннее шоу я каждый час буду напоминать и каждый день. Мне, слава богу, осталось всего сколько отработать? 3 дня у меня, среда, четверг, пятница, и наступит вселенское счастье. Не только для меня, но и для слушателей. С 8 утра не буду работать в обычное время. 31 августа утреннее шоу 1 плюс 1 выходит из отпуска. Что там будет, фиг его знает, но, как обычно, отвал башки и всего прочего в фляге. До этого момента можешь скачать наше официальное приложение Radio Hub категории 12+, и в подкастах слушать, послушать записи утреннего шоу именно там. Вот. А пока Вадим Данилин здесь, и вот самое время поболтать ерундой. Как обычно, ехал вчера с работы домой, листал ленту новостей, одним ухом слушал, что там соседи по автобусу обсуждали и так далее. Там отдельная дичь, потом расскажу. Ржал очень сильно. А сейчас в интернете обнаружил очередную ругань. Ну, как ругань, споры, наверное, как правильно. Хотя, как правильно, каждый решает сам для себя. В преддверии 1 сентября такой вопрос. Заодно вспомните, как это у вас было. С другой стороны, как это у меня было, я не хочу, чтобы было у моего ребенка так. Давайте поговорим про домашние задания сегодня. Не в смысле назначать их, не назначать. Назначать их нужно обязательно. Ну вот, повторение мать учения и так далее. А вот помогать с домашними заданиями для своих детей. Это норм или стрём все-таки? Потому что пост вот человек написал, я не знаю, какой-то ноунейм, говорит, зачем делать домашние уроки с детьми? Это разве не задание для самостоятельной работы? У меня, конечно, пишет, нет детей, но нас у родителей 5, и у меня есть, так сказать, некоторый опыт. И я тут задумался, ну, действительно. Ну, если помнить свое детство, то мне никогда не помогали с домашним заданием. Я делал сам, но родители всегда проверяли, как я делаю, прихожу со школы, делаю домашние задания и иду гулять. И пока я шел гулять, родители проверяли, у меня это домашнее задание. Я приходил, они говорили, у тебя здесь неправильно, переделывай. И я сидел, ломал голову. В результате троечником оказался в 11 классе. Ну, троек было много, да. Ну, там плюс-минус, да. 3+, если так, общие по палате. И вот я хочу сегодня поговорить. Вот действительно, делать домашние уроки с детьми. Это норм или стрём все-таки? Помогать там и так далее. Ведь действительно это самостоятельная работа. Как ты считаешь? Как ты считаешь, как ты делаешь и как делали у тебя? Welcome, пожалуйста. Мессенджер Нового Радио, давай я туда скину сейчас этот пост с вопросом. Домашние задания. Помогать с домашними уроками. Норм или стрём детям? Выскажи, пожалуйста, свое мнение. Возможно, выскажи, что ты делаешь. Возможно, ты вообще не помогаешь. Ну, я считаю, что не нужно помогать. Ну, серьезно, не нужно помогать. Ну, представляешь, да, окей, хорошо, у тебя один ребенок, ну, там будешь помогать этому ребенку с домашним заданием. Вот здесь вот правильно, вот здесь неправильно и так далее. А представь вот какой этого чечика у автора. Вот 5 детей. И пока ты у всех проверишь эту домашнюю работу или поможешь всем с домашней работой, у тебя что? У тебя правильно, еда не приготовлена, дома не убрана, вещи не постираны, посуда не вымыта и все прочее. Тоже минусы. Короче, давайте будем разбираться в течение этого часа, как все-таки правильно и оптимально. Делать домашние уроки с детьми. Норм или стрём? Наш мессенджер, Новое Радио, самый большой среди всех радиостанций. Пишите.

0: Шикарный суперхит от Вани Дренко и Аси. Ничего не бойся, я с тобой. Сегодня обсуждаем, делать домашние задания с детьми норм или стрём. Пусть сами делают или все-таки нужно помогать им и так далее. Я просто вспомнил, что единственное, за что, как там один слушатель написал, меня били головой об стол. Вот это вот, конечно, дичь. Вот это воспитание. Жуть, конечно. Меня били головой об стол, на всю жизнь запомните домашнее задание, Иван написал. Иван, блин. Где это? Я упустил новость. А где она? А, вот она, новость. Единственное, что я вспомнил, это то, что мои родители делали. Они очень сильно бились за мой почерк. С начальной школы бились за почерк. То есть я исписывал 12-листовые тетради. Помните, вот эти были еще, там еще такая промокашка была в тетради. Какой я старый, древний, как ГМО мамонта. На одну букву я мог использовать до 12 листов. Главное, чтобы на выходе было все красиво. И, наверное, я сейчас могу сказать спасибо родителям. Мой почерк не изменился с того времени, и он красивый, вот. А там уже... А нафиг мне этот почерк нужен, когда психика поломана, знаете? Я не знаю. Так, новость, которая касается 1 сентября, подоспела. Давайте параллельно обсуждать новости и параллельно обсуждать тему и читать новость. Телефоны запретят использовать на уроках во всех школах России с 1 сентября. По новым требованиям Минпросвещения, доставать смартфон во время занятия школьники смогут только в экстренных ситуациях, например, при угрозе жизни или здоровью. На переменах пользоваться телефонами можно будет, если это разрешает внутренние правила школы. Короче, запоминайте, мотайте на ус. Все-таки делать домашние задания с ребенком норм или стрём? Выскажи свое мнение. Возможно, что-то интересное расскажешь. Как тебя учили вот этого всего? Расскажи, пожалуйста, мессенджер Нового Радио.
1: Новое Радио.

0: Вова, Ума Турман. А так, делать домашнее задание с детьми норм или стрём? Наш мессенджер. Слушайте, ну, ваше мнение, знаете, такие разнополярные. А, Ольга пишет, норм. Занятия-то какие? Задания-то какие? Успеть все нереально. Одна голова хорошо, две лучше. Тем более, в конечном итоге будут только ЕГЭ требовать. Ну, ладно, хорошо, я буду читать только сообщения. А, и норм, и стрём. И отстой полнейший. Первые 3 года пытались слезы, крики, безысходность, паника, истерика, нервный смех, и это только у меня. Потом сказала, тебе учиться. Если что-то не понимаешь, подходи, объясню. В моем мире мой ребеночек умничка, а когда делаем уроки, ну, как можно быть такой тупой? Поэтому теперь живу в стране, в которой бегают единороги, и мой ребенок все понимает и самая умненькая, потому что ко мне не подходит, чтобы объяснила. Значит, все поняла. Неважно, что через день двойка. Мне кажется, у какого-то родителя уже крыша поехала на фоне этих домашних заданий. Так, и еще комментарии. Конечно, делаем. Поддерживать, объяснять ребенку, конечно, да. Чуть позже он сам все будет делать, но родители не должны делать за ребенка, а именно вместе. Опять-таки, есть мнение, бытует мнение, что это самостоятельная работа. Домашняя работа, домашнее задание, это самостоятельное, то есть никто не должен тебе помогать. Ребенку объяснили на уроке, как нужно делать это все. Ребенок приходит домой и начинает это делать. Понимает, не понимает, это другой вопрос. Но если он что-то не понял, он придет на следующий день в школу и скажет там, Марья Ивановна, я вот этого не понял, поэтому вот не смог решить вот это задание. А когда вы ему помогаете, он как не понял, так и не поймет этого. Ну, это мое субъективное мнение, конечно. Когда училась, никто не помогал. В начальной школе проверяли и все. Но никто не сидел с нами с домашкой, как сейчас это частенько делают. И да, домашка на то есть, чтобы ребенок делал ее сам, а не с родителем. Если что-то не понимает, могу объяснить. Но уроки вместе не делаем. И когда училась, никто не помогал. В начальной школе проверяли и все. А, это я уже читал. Да. Я выбираю психическое здоровье своего ребенка, поэтому лично я с ним уроки не делаю. Поддерживаю полностью. Очень скоро продолжим.
1: Эви улетела отдыхать.
2: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
1: За пультом Данила Михайлов.
2: Да, это ужасно.

вечера на новом радио.

0: Альмед и Альмед Дети. 202 0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые экокварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
2: Эко-квартал. Телефон 215-50-09. ЖК Соцветия.рф. Группа строительных компаний АРС. ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое на

0: Сначала они у мамы просят помощи с домашним заданием, а потом всю жизнь, даже уже в отношениях, советуются с ней по всяким пустякам. Делать домашнее задание... А в чем человек, кстати, не прав? Делать домашнее задание с ребенком или нет? Отвечай.
1: Я

Класс! Постоянно с сыном делаем уроки всей семьей, с криками, слезами и успокоительными. Все дружно ненавидим школу. За лето психика не восстановилась. Делать домашние задания с ребенком или нет — наш мессенджер. Норм помогать, направлять, объяснять, если что-то непонятно, что сами думали, а не делать за детей. Как некоторые родители сидят и говорят, что писать, потому что уже 12 часов ночи. Немножко чуть позже объясню вам принцип урока вообще. Проведу урок вам. Может, вы тогда поймете, что к чему.

0: Imagine Dragons, Робин Шульц, эксклюзивчик такой, Birds в эфире нового. Значит, смотри, я тебе объясняю вкратце, а потом будет эксклюзив у нас далее по плану. Делать домашнее задание с детьми или нет. На уроке учитель сначала объясняет теорию на теме, да, объясняет теорию, затем наступает практика. Под надзором учителя дети пытаются применить знания на практике. Если у кого-то что-то не получается, советуется с учителем, и учитель снова, но уже другими словами, объясняет тему. Сделали практику вместе с учителем, опять-таки, дома ты делаешь ее самостоятельно. Ребенок делает ее самостоятельно, чтобы понять, как ты понял тему. Дома, помогая ребенку, ты делаешь ему только хуже. Потому что ребенок, возможно, не понял эту тему. Но благодаря тебе и только тебе он сделал эту домашку. Ну, вот просто сделал эту домашку и все. А понял тему, не понял, это уже другой вопрос. Поэтому, ну, для меня, по крайней мере, вот помогать ребенку с домашним заданием, да нафиг ты мне сдался. У меня и так дело дофига, знаешь, еще вот тебе помогать. Эксклюзив я сейчас хотел вам предложить, представить. Итак, внимание, раньше времени, на неделю в эфире появляется Олег.
1: Здравствуй,
0: Олег. Ну, здесь должны быть аплодисменты, у меня их нет. Да, привет. Отдохнул?
1: Ну да, достаточно.
0: Достаточно отдохнул? Достаточно. На даче отдыхал? Где, на море?
1: На даче, конечно.
0: А где у тебя дача, на море?
1: Нет, Сергиев Посаде.
0: О, серьезно?
1: Да.
0: Там красиво.
1: Ну, там хорошо.
0: Там хорошо, да. А огурчики, помидорчики поливал?
1: Огурчики поливал, помидорчики, они что-то не растут в этом году, я не знаю.
0: Странно, у всех растут, у вас не
1: растут. А я не знаю, что-то странное, они какие-то зеленые.
0: А ты...
1: Чего?
0: Пока никто не слышит, говно я поливал их, там удобрениями нужно поливать их немного.
1: А этим не я занимаюсь.
0: А кто?
1: Ну, старшее поколение.
0: Я понял. У тебя мама очень красивая, культурная женщина.
1: Спасибо.
0: Я, в кого ты пошел, я не знаю. Вопрос у нас сегодня про домашние задания. Скажи, пожалуйста, вот тебе родители помогали с домашкой?
1: Да, сознаюсь честно, мне помогали с домашним заданием, но я объясню почему.
0: Почему?
1: 11...
0: Да можешь не объяснять, это уже все поняли уже
1: 11
0: давно.
1: Лет назад я закончил 9 класс. Так. Это вот еще образование того времени. Оно меняется
0: 11
1: постоянно.
0: 11 лет назад. Я школу закончил 30 лет назад. Вот это
1: оно
0: я понимаю
1: постоянно
0: того
1: меняется.
0: Времени.
1: Я к чему это веду?
0: Ну, давай.
1: К тому, что все-таки было такое у меня образование, что кому-то уделяли больше времени на изучение материала в классе, а кому-то меньше. И обычно вызывали к доске самых умных, самых смышленых, кто быстро переваривал новую тему, записывал ее на доске, а мы должны переписать. А как в этом разобраться, если человек понимающий не задает наводящих вопросов учителю, а мы просто переписываем то, что записал умный человек?
0: А как в этом разобраться? А поднять руку и сказать: «Марья Ивановна, я не понял, ты не мог?»
1: Нет.
0: Почему?
1: Потому что еще нужно успеть записать и поболтать с человеком, который рядом с тобой сидит.
0: Ты троечник в школе был?
1: Ну да.
0: Какой предмет у тебя самый хороший был?
1: Самый хороший?
0: По оценкам.
1: Самый хороший, скорее всего, информатика.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Что выросло, то выросло. Ну, в принципе, ну, молодец. Ну, а мама не била тебя за то, что не понимаешь, за то, что тупенький такой?
1: Ну, и хуже было.
0: Что, на колени на горох ставил нас?
1: Ну, конечно.
0: В смысле?
1: Ну, потому что образование это...
0: Не надо поклеп на маму делать, она у тебя красивая, шикарная женщина.
1: Ну, на самом деле, как бы, естественно, ругались по поводу домашнего задания, по поводу учебы, по поводу троек, двоек.
0: Ремень был?
1: Нет.
0: Тут одного слушателя Ивана головой об стол били, когда он не понимал, представляешь?
1: Так что мне, кстати, повезло. Мама такие истории рассказывала, но меня не били.
0: Вот. А ты единственный ребенок в семье, да?
1: Да.
0: Сыночка-корзиночка получается. Утю-тю. Ладно, все, закроем пока тему.
2: На простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется. Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Оля продает бижутерию ручной работы через соцсети. Однажды одна из ее клиенток пожаловалась, что сережки потемнели спустя всего неделю. Оля не стала оправдываться, а записала видео, в котором показала, как правильно ухаживать за изделиями. Ролик набрал в 5 раз больше просмотров, чем обычные посты. Тогда Оля сделала рубрику «Спасибо за ошибку», разбирала типичные проблемы клиентов и демонстрировала их решение. Доверие к бренду выросло, возвраты снизились на 40%, а продажи пошли вверх. Каждая претензия – это готовая тема для полезного контента, который продает не хуже рекламы.
3: Оля – участник программы лояльности «Сбербизнес Спасибо» и уже присоединилась к акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
2: На простом, о бизнесе. На новом радио.

0: Ну, как я ожидал, тут появились слушатели. Мы сегодня обсуждаем тему, ну так, поверхностно обсуждаем тему, делать домашние задания с детьми или не делать, помогать им, не помогать, делать вместо них. Ну и, конечно же, проснулся некий Евгений Петров, который в мессенджер написал: «У ведущего розовые очки по поводу проведения урока. У нас первая домашка по английскому языку началась с задания вставить пропущенные буквы в словах. Какое тут полученное знание надо было применить?» Евгений, еще кто-то... А кто это лайкнул, а? Я вас сейчас забаню нафиг. Юля и Татьяна лайкнули. Евгений, значит, если вы не знаете, я по образованию учитель русского языка и литературы со стажем 5-11 класс. Я работал в школе, я преподавал с 5 по 11 класс. Я знаю, о чем я говорю. То, что у вас там какая-то билиберда с вашим английским, вы нифига не понимаете его. Мало того, что вы по-русски-то с ошибками написали, так еще и по-английскому нифига не шпарите. Я не знаю, что там у вас с английским и какой учитель у вас был по английскому языку. Я рассказал, как это происходит стандартно у любого учителя на любом уроке. Сначала дается теория, потом вместе с дети, потом под присмотром учителя пытаются это все перекинуть на практику. Если что-то не получается, дети спрашивают, задают вопросы, учитель снова объясняет эту тему другими словами. А дома это уже та самая самостоятельная работа, когда ты уже без помощи учителя делаешь, пытаешься делать все сам. Если что-то не понимаешь, ты на следующий день приходишь в школу и спрашиваешь: вот здесь я что-то не понял, у меня не получилось. Это нормально. То, что у вас, Евгений, там что-то, я не знаю, на первом уроке вставить пропущенные буквы, но значит, учитель так это видел. Есть стандарты. Давайте наезжайте, конечно, розовые очки. Кстати, у меня есть розовые очки. Да, но об этом позже.
1: Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
11: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
1: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Новое радио.
15: Всем салют! С вами Soda Love. Слушайте мою новую песню на красный на новый.

0: Специальный диджей певицы со своим суперхитом в эфире Нова. Буду читать ваши комментарии снова. Не буду эмоционировать, не буду высказывать свою точку зрения по поводу того, делать домашние уроки с детьми или пусть они это все делают самостоятельно. А то на меня накинулись, что я старый, древний и сейчас уже совершенно другое обучение. Мол, кстати, если получится, в следующем часе наберу самую обычную московскую учительницу и спрошу, каково это у них сейчас. Но если ваш ребенок, некоторые там, кстати, очень сильно, и это зря, гонят на учителей, что вот они, мол, не объясняют нифига ничего, ребенок не понимает, приходит весь в слезах и все прочее. Есть такая прекрасная поговорка: от осинки не родятся апельсинки. Вот. И учитель в этом не виноват. У меня от этих домашних заданий, пишет слушатель, осталась детская непроработанная психологическая травма. Нас в семье трое детей. Я средняя, со второго класса делала уроки сама, меня только проверяли. А с братьями до четвертого класса родители делали уроки, так как не получалось у них самостоятельно. Ну, парни, они чуть медленнее развиваются, чем девочки, поэтому здесь все понятно. Я с дочкой делаю домашние задания. Приходится ей несколько раз объяснять, но именно объясняю, чтобы она поняла и сама сделала. Пойдет третий класс. Жду с ужасом 1 сентября. Я думаю, все родители с ужасом ждут 1 сентября. Не только потому, что опять вот просыпаться с ранее пораньше, там ребенка подготовить к школе и так далее, а всевозможные вот эти вот еще поборы, я не знаю, там, на шторы, на цветы, на подарок учителю, все вот это вот прочее, это, конечно, в копеечку влетит. Как тот, кто делает домашку, скажу честно, помогать надо, если этого просят. Конечно, я не знаю, как у других детей, но если я что-то не понимаю, я спрашиваю у мамы, и все получается. Вот не все спрашивают, ты понимаешь, у некоторых род создан для того, чтобы исключительно кушать, но не задавать вопросы. Дальше, еще последнее сообщение прочитаю. Я каждый раз об этом думаю. С одной стороны, задание нужно, чтобы ребенок его еще раз проработал тему из школы, а как он ее сам проработает, вдруг он ее не понял, и тогда самостоятельное выполнение не даст нужного эффекта, ребенок тупо сделает что-то как-то. Значит, надо помогать, разбирать и разжевывать, если хочешь, чтобы ребенок рос умный, а не как трава. С другой стороны, за домашку ставят оценку. Так а кому тогда? Мне? Мне лучше деньгами. И да вообще, я, может, учился в Герзена, но учителем так и не стал. Вот такое сообщение пришло. Давайте в следующем части продолжим. Выскажи свое мнение. Возможно, у тебя были какие-то способы свои работы с домашкой, с детьми и так далее. Выскажи в нашем мессенджере. Только, пожалуйста, не пиши, что тебя били головой об стол. Хорошо? Не нужно это писать. В следующем части продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
4: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа «Строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
5: Реклама.
6: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
7: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
8: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
9: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями,

0: представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
1: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился.
3: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 202-0-80.
8: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое. Это мы.
11: Всем привет, это Зиверт.
12: Всем салют, это PLC.
13: Это DJ Smash.
14: Это Настя Кудри.
15: Это Саня СТ.
16: Это Эльвира Т.
17: Всем привет, с вами Айова.
18: С вами Леша Свит.
19: С вами Лена Темникова.
20: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
21: С вами Клава Кок.
22: С вами Гаязов Бразер.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
23: Юрадио.ру.

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: Что-то мы как-то разошлись не на шутку. Все-таки еще немного будем обсуждать тему помогать с домашними уроками детям норм или стрём все-таки в наших мессенджерах. А если нас слушают сейчас учителя, был бы признателен, если бы вы мне позвонили. Телефон скажу чуть позже. Пока Вадим Данилин здесь. Ну и продолжаем. Доброе утро.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Быстрый.

0: новом понедельник. Прекрасная, замечательная новость для тех, кто только что проснулся. У нас среда за окном. Среда пришла, неделя прошла, поэтому давайте немного отдыхать. Ну и промеж делом продолжаю читать ваши комменты. Спасибо огромное за обратный ответ. Помогать с домашкой ребенку норм или стрём все-таки. Очень много интересных историй. Попытаюсь прочитать их. Так, со старшей делали уроки вместе. Это была самая большая ошибка. У ребенка просто выработалась привычка «за меня все сделают». С сыном поступила иначе. На подготовишку не водила. Самостоятельно дома изучила все необходимое. Сейчас идем в 5 класс, я совершенно спокойно. Пацан самостоятельный. Да, напомню, еще раз напомню о том, что у нового радио есть официальное приложение «Радио Хаб». Если тебе надоела эта тема, можешь скачать в своем магазине приложений категории 12+, и включать в подкастах утреннее шоу 1+1. Повторы эфиров. 31 августа они выходят в эфир, а до сего момента можете слушать прямой эфир и через приложение Radio Hub, и смотреть видеотрансляцию, но не рекомендую себе психику травмировать. В фоновом режиме все работает, слушайте подкасты, будет вам счастье и всякое такое. Так, со мной ни разу родители в жизни не делали уроки. Да, кстати, давайте, пока я это сообщение читаю, учителя слушают сейчас новое радио? Я больше чем уверен, что слушают. Позвоните мне, пожалуйста. Люди мне не верят. Возможно, что-то изменилось. Люди пишут: о, да вы очень давно преподавали в школе, учили в школе. Вот. Позвоните, пожалуйста, учителя. Я хочу задать вам вопрос просто по принципу построения урока сейчас. Просто чтобы родители, знаешь, вот так вот неофициальное, нейтральное мнение сейчас высказали. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Если ты учитель. Если ты учитель, ну, там, я не знаю, любого какого-нибудь предмета, но не физкультуры, наверное, да? Не физкультуры, не трудов, не всего прочего. С удовольствием с тобой поболтаю, Ира. А, есть уже звонок, да. 8-495-232-1632. Алло, доброе утро.
1: Да, доброе утро, здравствуйте.
0: А тебя как зовут?
1: Меня зовут Анжела Юрьевна.
0: Анжела Юрьевна, мне кажется, мы с вами практически ровесники, поэтому можно просто Анжела. Анжела, учитель чего ты?
1: Я учитель русского и литературы.
0: Моя-то хорошая. Да, мы с тобой коллеги, филологи, два филолога. А, скажи, пожалуйста, да. Ты сейчас преподаешь?
1: Ну да, сейчас вот 1 сентября мы начинаем новый 26-27 учебный год.
0: 6-7 этот учебный год начинается, да?
1: Да, да, да.
0: Вот, в курсе. Смотри, вот такая ситуация. Родители жалуются на то, что в наше время детям не дают теорию в школе, а дают на самостоятельное изучение. Это правда?
1: Нет, думаю, что нет. Большую часть программы мы проходим в школе, а кому хочется дополнительно что-то освоить, где-то там подсмотреть, какие-то новые фишечки для себя узнать, чтобы полегче понять, тот начинает, конечно же, копаться.
0: Нет, вопрос в том, ну смотри, вот возьмем, например, тот же русский язык, да, не с прилагательными, слитные разделы написания. Родители говорят, что это для самостоятельного изучения дома, а в школе уже спрашивают знания. Или все-таки объясняют на уроках сейчас теорию?
1: Объясняют, конечно, объясняют.
0: Объясняют, это значит, родители такие.
1: Ну, думаю, что да, им все равно хочется каждому родителю немножечко освободить себя. Я тоже являюсь родителем, у меня дочка сейчас переходит в 7 класс, и я также дома делаю с ней периодически домашние задания.
0: Серьезно?
1: И в школе, и дома, да?
0: Зачем?
1: И летом, более того скажу, и летом мы занимаемся, потому что сейчас половина класса приходит обнуленные после сентября, ой, после летних каникул, если раньше это было 10-15, 15% забывчивых детей, то сейчас практически полкласса приходят, и у них все выветривается за 3 месяца.
0: И то есть это нужно заново все это галопом по Европам повторять, и только потом уже начинать
1: новое что-то? Ну да, какие-то 2 неделечки первые, да, повторяем, и только потом уже начинаем погружаться в новый материал и в работу.
0: Спасибо огромное. Хочется пожелать напоследок всем учителям, и тебе в том числе, повышение зарплаты в этом году обязательно, и благодарных родителей, и учеников благодарных.
1: И мне попались благодарные родители, я, наверное, счастливый учитель, поэтому...
0: Подожди, с каким-то стажем?
1: В этом году, в следующем году, в 27-м, у меня будет 30 лет.
0: Офигеть. Столько не живут. Спасибо огромное за звонок, спасибо за разъяснение. Так что, родители, уважаемые, спасибо, хорошего дня. Уважаемые родители, это вы не правы. школьникам по-прежнему теорию в школе объясняют. А то, что они приходят домой и говорят о том, что им ничего не объяснили, ну, это спрос с ваших детей. Еще раз напоминаю, от осинки не родятся апельсинки. Поэтому валите все на детей, а не на учителей.

0: По моему опыту, оглядываясь назад, сыну сейчас 18. Не стоило помогать делать домашку. Это ничего не изменило, к сожалению. Такое сообщение, напомню, мессенджер Нового Радио, самый большой среди всех радиостанций. Оставь свое мнение по поводу того, не мнение, а как у вас дома это происходит. Помогаешь домашкой или нет?
1: Новое радио. Новое.

0: 2005 год в эфире, суперхит от гостей из будущего, «Лучшее в тебе» на новом прямо сейчас. Местами обсуждаем, продолжаем помогать ребенку с домашним заданием или нет. Какие выводы можно сделать сейчас? Ну, как выводы? Каждый выводы делал для себя, как ему комфортно и удобно. Родители, которые, дети которых уже закончили школу, говорят, что лучше не делать. И наши самолеты в небе. Какие еще выводы? А больше никакие выводы пока не приходят в голову, кроме копья. Ничего в голову не приходит. Марина написала сообщение большое. Сын идет в 5 класс. До этого первые 2 года помогала делать домашние задания. Потом поняла, что если помогаешь, то он сам ничего не делает и ничего не понимает. Перестала помогать. Могу иногда проверить домашку. Так он научился списывать с ГДЗ. А что такое ГДЗ? Скажите, пожалуйста, не первый раз слышу. ГДЗ, что такое? Реально, я реально не знаю, что такое ГДЗ. И спокойно, так он научился списывать с ГДЗ и спокойно тупить дальше. Хотя, чтобы списать, наверное, тоже немного мозгов нужно. Эх, через неделю опять школа, тоска, печаль. Опять эти бесконечные стирка, глажка брюк и футболок. Недавно попался пост в ВК переписки учителя и мамашки, где она говорит о том, что ее сыночка идет в 1 класс к ней, и она просила помогать ее сыну вытирать 5-ю точку после того, как он сходит по большому, а то у него потом раздражение, если он плохо подотрется. Это как раз-таки хороший пример того, как нужно делать. Если плохо... Дичь какая. А можно я не буду читать? Ну не с утра пораньше такое вот. Извините. Не, слушайте, это все замечательно. Продолжайте, скидывайте свои комментарии. Помогаете ли вы с домашкой или не помогаете, либо помогали, плюнули все, своя психика дороже. А я напомню, что мы продолжаем совместно со Сбербизнесом рассказывать интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Одну историю уже рассказали в эфире. Очередная на подходе. Очень-очень скоро. Обязательно послушай. Также забегай прямо сейчас, пока стоишь пробки, на sberbank.ru. Посмотри условия розыгрыша 185 миллионов рублей. Как можно выиграть 185 миллионов рублей и никогда больше не быть онлайн? Успевай до 31 октября.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
3: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа «Строительная компания АРС». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: 15 минут и все?
2: Да, все. Никаких запотевших очков. Трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте глазрадуется.рф.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новое.

0: могу пройти мимо сообщения одного. Мы сегодня обсуждали, наверное, давайте завершать эту тему. Делать домашние задания, уроки с детьми норм или стрём. Вот слушатель написал по поводу того, оказывается, не знал человек, что, оказывается, если ребенок что-то не понял, он может поднять руку, сказать учителю, что он не понял что-то, и учитель обязан рассказать эту тему так, чтобы человек понял, разъяснить ребенку. Ученик должен подойти к учителю, спросить. Учитель, когда проверяет домашку, это и так должен увидеть. Если становится ясно, что дети не усвоили, должен объяснить без дополнительной просьбы или нет. Или зачем тогда он проверяет. Если все же ученик должен сам потребовать дополнительного разбора, почему я об этом узнал в 33 года от ведущего по радио? У меня ощущение, что меня только что сейчас обгадили немного. А что, ведущий на радио? Извините, конечно. Не, ну... Я даже не знаю, что сказать сейчас.
1: Ну что, думали, отпустила?
2: О, боже, нет!
1: Целый месяц ничего не беспокоит.
2: Right round, лох.
1: Никаких криков.
2: Пожалуйста!
1: Никаких споров.
2: Поставь лучше песню, что ты людей мучаешь.
1: Никто не бесит.
2: Не стоит тренировать свою любовь.
1: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
2: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал, там не было такого.
1: 1+1. Утро на грани.
2: Увеличиваем дозировку.
1: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.
2: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
3: Я вас забаню всех.
1: То самое шоу. На новом радио.
2: Упс!
1: Смиритесь. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений». Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Да. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
11: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
14: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
15: На старте бизнеса легко наделать ошибок. А можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Ровность об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Слушайте, в Москве уже 10:49, утро у нас подходит к концу, Дальнему Востоку уже доброго, прекрасного рабочего дня, его продолжение, а может быть даже местами завершения. Тему обсуждали, делать домашние уроки с детьми норм или стрём, но так, знаешь, поверхностно. Какой вывод можно сделать? Вы послушали, почитали, наверное, в наших социальных сетях истории родителей. Подавляющее большинство родителей жалеют о том, что помогали детям с уроками. Проверить, как сделали, можно и нужно, но помогать... Но вы родители, вам виднее. Наверное, единственное, что хотелось бы вас попросить с высоты своего учительского образования и опыта, единственное, что совет, которого не просят, ну, я скажу его обязательно. Огромная просьба, умоляю, просто слезно умоляю, заставляйте детей больше читать. Заставляйте детей много читать, дофига читать. Это поможет жизни, потому что подвешенный язык всему голова. Если ребенок не понял какую-то тему, он всегда со своим богатым словарным запасом от прочтения книг сможет отвертеться и не получить там ту же самую двойку, например, да. Таким по жизни будет намного легче. Когда язык подвешен, таким людям намного легче жизни. В том числе и в изучении, кстати, иностранных языков. Поэтому очень хочу пожелать вам, чтобы ваши дети как можно больше читали. И все, наверное. Я не прощаюсь. Нет, как-то я очень все это пафосно сейчас сделал. Утро все-таки. Давайте, просыпайтесь. Встретимся в следующем часе.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок. 257-37-97.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Продолжая тему прошлого часа, делать домашние задания с детьми или нет, переходим к следующей теме. Подвешенный язык и к чему он тебя привел. Шутка. Продолжаем раскачиваться. Благо, времени у нас дофига. Тебе для настроения 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы, нон-стопом далее. Твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут. В прошлом учитель, а сейчас...
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Кажется, мы начали забывать, как звучит новинка на новом радио, которая принесет тебе сегодня 2000 рублей на мобильный. А это Holly Flame, Айова и Доус. Ловлю. Как только услышишь ее в эфире, срочно дозванивайся. 8-495-232-1632. Дозванивайся первым и забирай 2000 на мобильный. Из Ульяновска Евгений к нам дозвонился. Жень, привет тебе.
1: Да, здравствуйте.
0: Я тебя поздравляю за свою внимательность. Исключительно зарабатываешь 2000 рублей на мобильные. Очень скоро тебе их перекинут. Единственный вопрос, скажи, как у тебя обычно начинается каждое утро? Как у всех, фигово или нормально? С улыбкой просыпаешься?
1: Нет, все хорошо, наоборот.
0: А какой рецепт у тебя, что ты вот с улыбкой просыпаешься?
1: Чашечка кофе американо.
0: Чашечка кофе? Как я тебя... А ты тоже не понимаешь людей, да, которые кофе с молоком пьют?
1: Ну, есть такое.
0: Есть, чай с молоком, еще и кофе с молоком. Пипец, вообще какие-то странные люди. Жень, не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напоминаю, новинка дня сегодня. Еще раз, для всех, кто пропустил. У тебя есть возможность уникальная до конца этой недели, несколько раз в день, выиграть 2000 на мобильный. Сегодня новинка дня. Holly Flame, Айова и Доус. Ловлю. Как только услышал этот трек в эфире, срочно звони 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Дозвонишься первым, заберешь 2000.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.
3: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
4: Калинин, Рэй Браун, Эви и Никита Никитин — главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос: чей трек?
3: Новая музыкальная игра нового радио.
4: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
5: Реклама.
6: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
7: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
8: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
11: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
12: Какая круть! Еще хочу!
13: Это ты о чем?
12: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
13: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
12: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
14: Для лиц старше 9 лет.
15: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
16: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
15: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
17: Мой сын никуда не поедет от меня.
15: На телеканале Ю.
18: Для зрителей старше 16 лет.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Сабара со своим суперхитом Вафринова. Уже сколько часов в эфире, до сих пор ни словом не обмолвился про кофе. Новость про кофе очередная подоспела. После нее твоя жизнь не будет прежней. Оказывается, привычный кофе не портит ночной сон. Масштабное шведское исследование показало, что люди, которые регулярно пьют кофе, организм людей, которые регулярно пьют кофе, адаптируется, и напиток практически не влияет на качество ночного сна и дневную сонливость. Ну, то есть, если ты литрами его хлещешь, то можешь хлестать, в принципе, и на ночь. Ничего страшного в этом не будет. Так что дерзай.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rule/0+.
4: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы Москвич М70 и Москвич М90 с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в Москвич М90 есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. Москвич. Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама на ООО «Не
14: оферта». От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Лена Темникова со своей нетленкой «Импульсы» в эфире нового. Очередная рабочая новость о том, что сварщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих по итогам лета 26 года. Их средняя зарплата составила 215 тысяч рублей в месяц, посчитали аналитики. Я вот прочитал сейчас эту новость, сижу и думаю, а нужно ли высшее образование, чтобы зарабатывать 215 тысяч рублей в месяц? Или не нужно все-таки? Это, я считаю, отдельная тема для обсуждения, но не здесь и не сейчас. Среда пришла, неделя прошла, нужно понемногу расслабляться. Суперхит и суперновинки тебе, конечно же, в помощь. Продолжим уже в следующем часе. А пока...
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
4: «Соцветие». Эко-квартал. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа «Строительная компания Арс», ООО «Специализированный застройщик», ТСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
5: Реклама. Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
7: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую

Летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.

0: Радио.
1: Наша любовь, поучительная притча, о встрече не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой налично так вышло. Хожу.

0: Красноярске 4.
1: Новое радио. Темный шоколад блокирует гормон стресса. Достаточно всего 20 граммов в день. Ну, либо прогулки, да. Либо суперхиты, суперновинки нового радио. Мы поднимаем настроение, да не только настроение, все подряд поднимаем. 20 минут музыки без рекламы. Далее я, Вадим Данилин, тоже тут. Всем привет!
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Avalon Rockstar со своим суперхитом в эфире нового. Ну и продолжение темы любви, наверное, новость о том, что, оказывается, простые свидания за кофе вытеснили дорогие рестораны. Опрос Института семейных исследований показал, что более 80% респондентов выбирают эмоциональный комфорт и простые прогулки. Дорогие рестораны на первых свиданиях уступили место формату кофе на вынос. Так что вот, все, тарелочницы канули в лету. На ком же мы теперь будем отрываться в своих эфирах? Скажите мне, пожалуйста. Нет, конечно, смех смехами. Напомню, что у нового радио появилось официальное приложение, которое называется Radio Hub. Теперь у нас есть и подкасты. Если пропустил любимое шоу в эфире, ничего страшного в этом нет. Теперь ты можешь послушать шоу в любое удобное для тебя время. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений категории 12+.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». 2. Заказал в «Максим». 3. Уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
5: Эко-квартал. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф».
6: Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: 15 минут и все?
8: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте глазрадуется.рф.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
10: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам. Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
11: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
13: Ты в своем уме?
14: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
15: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Та студию, она не виновата, суперхит на новом. Давай продолжение этой темы, тема любви, наверное. Я тебе расскажу весьма интересную историю, новость, после которой жизнь твоя не будет прежней. Психологи из США назвали параллель плей, такой термин, главным трендом крепких пар. Значит, смотри, что нужно делать, чтобы сохранить свои отношения. Подруга, сейчас тебе говорю. Ну, отвлекись ты от своих дебетов, кредитов. Значит, смотри, нахождение в одной комнате за разными делами, без обязательств разговора снижает уровень тревожности и укрепляет эмоциональную связь лучше принудительных совместных активностей. Ну, то есть не заставляя его говорить с собой. Если вдруг тебе захочется поговорить, позвони подруге, не трогай мужика. Он молчит, занимается своим делом, займись и ты своим. И будет ваш брак самым что ни на есть крепким, на зависть многим. Не благодари, мотай на ус, подруга. А тема суперхитов, суперновинок очень скоро продолжится.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
15: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
16: Да что вы заработали?
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
20: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Леонид Агутин, оле, оле, суперхит в эфире Нова. Ну а сейчас, если ты стоишь, то присядь, если сидишь, то приляг, потому что новость, которая реально вынесет тебе мозг. Значит, смотри, история происходит в Великобритании. Философу из Великобритании предложили возглавить отдел для очеловечивания одного популярного искусственного интеллекта, чтобы он выдавал не только нужную информацию, но и был на одной волне с людьми и их эмоциями, говорил их эмоциями. Пообещали зарплату, внимание, 27 миллионов рублей в месяц, чтобы очеловечить искусственный интеллект. 27 миллионов в месяц. Философ отказалась из-за принципов. Оказалось, что она против искусственного интеллекта, который, по ее словам, делает человека одиноким. Ну и дура.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
3: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
2: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Сегодня простая.
1: Новое радио. Radio.ru. Новое радио. Сколько?

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Время небольшого перерыва, потому еще больше суперхитов, суперновинок. На новом обещаю тебе я, Вадим Данилин, летних, жарких, твоих любимых. Ну и не забывай о том, что у нас можно выиграть 2000 рублей на мобильный в любой момент. Новинку дня помнишь? Ну, если что, чуть позже напомню. Вадим Данилин здесь. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

Даша с актуалочкой «Лето летает» — суперхит в эфире нового. Ну и, кажется, нужно снова обязательно напомнить себе новинку, которая сегодня принесет тебе 2000 рублей на мобильный, потому что игра «Зацепи новинку» продолжается. А у меня коллеги так стоят, зашли в студию, которые помогают в программе. Вы что думаете, вас не видно в видеотрансляции? Стоите, хоть по стол залезьте, что ли. Ладно, не об этом сейчас речь, о чем мы. Новинка дня, которая принесет тебе сегодня 2000 рублей на мобильный, выглядит, слышится вот так.

0: Holy Flame, Iowa и Doze, ловлю. Как только услышишь этот трек в эфире Нового Радио, срочно звони 8-495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай заслуженно целых 2000 рублей на мобильный. Игры сегодня будут, как обычно, в самый неожиданный момент. Готовься.
1: Салют, это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
2: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
1: Мы такие крутые, да?

0: Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
4: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Петрович, давай в выходные на рыбалку, там во клюет.
8: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
7: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают, и ремонтировать не надо.
8: Да я и так думаю про зоту.
7: Не надо думать, надо ставить зоту, и будет клево.
9: Компания «Зота», улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

радио. Сильно.

0: Бриана Грейс и Тиеста «Beautiful Places» в эфире нового. Ну, кстати, по поводу «Beautiful Places» давай поговорим про Австралию. Там, оказывается, запретили и песни в музыкальных чартах. Ария, которая у них этим заведует, решила не допускать в чарты и на премии треки, которые полностью были сделаны нейросетями. Искусственный интеллект разрешается юзать, но человек должен сам написать песню, исполнить вокал и основные партии. Правила поменялись после скандала с и кавером «Like a Prayer», который 16 недель держался в чартах. Вот, кстати, интересно будет почитать по поводу этого скандала. У нас в России пока можно. И я так понял, что стриминговые сервисы за милую душу публикуют треки, сделанные искусственным интеллектом. Ну что ж. Я, кстати, не против. Я не против. Но если человек не смог, искусственный интеллект сможет. Нам-то все равно, что слушать, мне кажется. Если это красиво. Ну, кстати, реально искусственный интеллект делает красивые вещи. Взять хотя бы августа Септемброва, вот этого вот, да?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
4: «Соцветие». Эко-квартал.
5: Телефон 215-5009. ЖК «Соцветие.рф». Группа «Строительная компания» «Арс» специализированный застройщик. ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
6: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Чтобы купить обычную однушку в Москве в ипотеку, нужно зарабатывать от 440 тысяч рублей в месяц для новостройки и от 350 для вторички, подсчитали риэлторы.

0: это все новости всегда на минуте, достойные твоих ушей. 20 минут музыки без рекламы далее. Я Вадим Данилин, еще час с тобой. Привет всем.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Кажется, вы немного расслабились. Уже забыли о том, что на новом радио, помимо суперхитов, суперновинок, можно выиграть и 2000 рублей на мобильный исключительно за свою внимательность. Вы все расслабились, а вот Антон из Королёва не расслабился. Антон, привет тебе.
1: Привет.
0: Я поздравляю за свою внимательность, и ты сегодня получаешь 2000 рублей на мобильный. Ты рад?
1: Конечно, ты спасибо рад. Большое. Радио.
0: Да. Пожалуйста. Что, хотел какое-то слово сказать? Поздравительное.
1: Да.
0: Да, давай.
1: Слушайте лучшее радио России, новое радио. Всем привет, всем огромный привет, Королёв, моей семье. Всего наилучшего всем.
0: Глянь, отработал 2000, отработал. Я тебя поздравляю, не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напоминаю, игры сегодня будут, за спиновинку продолжается вплоть до воскресенья включительно. Игры и сегодня будут. Холли Флей, Майова и Доус, а вместе поют суперновинку «Ловлю». Как только услышишь в эфире нового, срочно звони 8495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей, как Антон.
2: Зацепи новинку на новом радио.

0: Holiday Boy, пожары, суперхит на новом. Для тех, кто желает послушать артиста вживую, напоминаю, что уже послезавтра, 28 августа, певец выступает в Краснодаре, а 29 в Ростове-на-Дону. А потом все. Потом только в октябре будут выступления. Ну, там до него еще дожить нужно. Почему рекомендую сходить? Потому что, ну, Holiday из тех артистов, которые концерты не отменят точно. Это тебе не Kanye West. Да и билеты стоят не как крыло от Боинга. 3000. Сходи, не пожалеешь.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама. Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые экокварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
2: Соцветие. Эко-квартал. Телефон 215-5009. ЖК Соцветия.рф. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ха, ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Такая круть! Еще хочу!
10: Это ты о чем?
9: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
10: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
9: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
11: Для лиц старше 9 лет.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое радио.

0: На простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Оля продает бижутерию ручной работы через соцсети. Однажды одна из ее клиенток пожаловалась, что сережки потемнели спустя всего неделю. Оля не стала оправдываться, а записала видео, в котором показала, как правильно ухаживать за изделиями. Ролик набрал в 5 раз больше просмотров, чем обычные посты. Тогда Оля сделала рубрику «Спасибо за ошибку», разбирала типичные проблемы клиентов и демонстрировала их решение. Доверие к бренду выросло, возвраты снизились на 40%, а продажи пошли вверх. Каждая претензия – это готовая тема для полезного контента, который продает не хуже рекламы. Оля – участник программы лояльности «Сбербизнес Спасибо» и уже присоединилась к акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Новые на новом.
3: Привет, это Акмаль. Слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звезд.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БД «Мерфер».
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Андро Эльман, Тони и Мона вместе с суперхит «Зари» в эфире. Ну, между прочим, сегодня отмечается День привлечения удачи. Трое слушателей нового радио точно привлекли сегодня удачу на свою сторону. Дозвонившись до игры «Зацепи новинку», возможно, следующим будешь именно ты. Не пропусти новинку дня, которая принесет тебе 2000 рублей на мобильный, но уже со следующего часа. Ибо отсюда я с тобой распрощаюсь. До завтра. Мое эфирное время завершено. Данила Михайлов рвется в бой. Через 10 минут в эфире, я ушел ремонтировать спину. Береги себя. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: 15 минут и все?
3: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро. И все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradуется.рф.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
4: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд. Новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд. Идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол». Первый этаж.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: В Красноярске 7. Новое радио.
1: Настроение приподнятое, не знаю, с чем связать. Поэтому буду просто чувствовать вот эту энергию счастья и с тобой ей делиться посредством музыки непременно, а иногда еще и деньжат подсыпать. Да-да, но обо всем по порядку.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
2: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Ну, допустим, я постесняюсь говорить, как зовут этого замечательного исполнителя, которого ты слышишь на новом радио. Но если посмотришь на магнитолку, то сам прочитать в состоянии. А вот следующей информации я как бы уже и не хотел ей делиться, но зашел наш администратор всего на свете по имени Олег, говорит, рассказывай всем. Я говорю, да все уже скачали Радио Хаб. Говорит, нет, еще не все его скачали. Окей, если ты его еще не скачал, то, пожалуйста, скачай. Это новинка приложения нового радио, называется Радио Хаб. И теперь в нем, помимо круглосуточного потока музыкального, есть еще и подкасты. Захотел переслушать 1+1? Welcome. Захотел переслушать ЧБРчик? Пожалуйста. Может быть, по выходному соскучился, и тебе хочется ощутить выходные вот прямо сейчас. Бери, да и слушай в Радио Хабе. В общем, скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений, если еще нет. Новое радио, суперхиты, суперновинки, 12+.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
4: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок. 257-37-97.
5: 15 минут и все?
6: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradoitsa.rf.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
7: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
8: Да что тут думать? Котел!
7: Не входит!
8: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
7: А он точно самый-присамый необходимый?
9: А как ты думаешь, почему так написано?
7: Даже не думай сомневаться. Зота!
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
12: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падают.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг. В 20.00 для лиц старше 16 лет.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Ёлка на новом радио, Данил Михайлов тоже на месте. Ребятушки, такую, значит, новость прочитал только что. Девушке отказали в работе, она, значит, резюме рассылала, из-за того, что у нее в социальных сетях на аватарке был волчара такой суровый. Так вот, что пишу. Добрый день, просмотрев ваш профиль, мы имеем вопросы к фотографии. Что важно для рабочего общения? В связи с этим мы отказываем в продолжении рассмотрения вашей кандидатуры на вакансию. Любопытно, правда? А еще пишут, что те, кто больше всего кидает мемасики в рабочие чаты, меньше всего работают. Ну, должен же кто-то разряжать трудовую обстановку в конце-то концов. Вот, ну и вообще, говорят, меня взяли на работу из-за того, что понравились ники в социальных сетях. Один из них — Дик Диглер. Напомню, что Дик — это Ричард. Красивого дня.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин — главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: Инстаграме, на YouTube, в ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Да все заработали.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
0: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис с кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
19: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Новое радио.

0: Ой, красотка, конечно, Леди Гага на новом радио масштабирует себя не хуже Артемия Лебедева. Вот, но не в каждое шоу свою голову засовывает, а вкладывается финансово во все отрасли и все это дело в золото превращает. Вот, например, недавно помогла мужу раскрутить стартап косметологический. Разумеется, на искусственном интеллекте там все завязано, а муж у нее какой-то там химик нехилый. В общем, прет дело. Ждем от Гаги сыворотку «Жизни бесконечной», а от нового радио ждем суперхитов и суперновинок. Долго ждать не придется.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
4: «Соцветие». Эко-квартал.
5: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа «Строительная компания» «Арсмол». Специализированный застройщик. ТСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Каждый ребенок мечтает стать героем. Летать быстрее ветра. Быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62, пограничников 105.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Новое радио.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Мне кажется, фразу «никаких больше вечеринок» принято произносить как раз-таки после вечеринки поутру. Вот, но четверг ничего подобного не сулит, к которому постепенно и двигаемся, разумеется, в ритме симпатичной музыки. Напомню, ты слушаешь.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
2: Сспонсор ООО «Рестрим Медиа».

Сергей Лазарев из окна своей квартиры в Майами, конечно же, на океане снега никакого не увидит. Но это и не важно. Красавчик мужчина. Красавчик. Напомню, что он еще и пару лет назад купил своей поклоннице в Сыктывкаре квартиру, когда узнал о ее сложной жизненной ситуации. Ну, просто вот прям человек с огромным сердцем. Бизнесмен. Ну, а что, не только же он певец, но и бизнесмен тоже. Знаете, Сергея Лазарева, история, ее все знают. А вот еще мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Залетайте послушать и на sberbank.ru тоже залетайте. Посмотрите условия розыгрыша 185 миллионов рублей. Успевайте до 31 октября.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Реклама.
5: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
6: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
10: А это получается кража. Даже со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
12: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
14: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
13: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
15: Мой сын никуда не поедет от меня.
13: На телеканале «Ю».
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов 3- и 4-комнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
18: Застройщик ООСЗ «ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
20: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
21: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
22: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Вот кто-то просто слушает песню и получает удовольствие, типа меня, например, да? А кто-то, как Аня из Волгограда, еще и кует монету. Анечка, привет.
1: Привет.
0: Очень приятно было слышать твою эмоцию. Так, это я дозвонилась. Очаровательно. А по какому поводу звонишь?
1: О, решила попробовать. Услышала песню, думаю, позвоню.
0: Так.
1: И прям сразу.
0: Что за песню ловим?
1: Катя Айова.
0: Да все, ни слова больше. 2000 рублей улетели тебе на счет мобильного телефона. Расскажи, как дела в Волгограде? Вот смотри, мы, например, в Москве лето как будто бы не почувствовали. Ну такое, валкое. Сейчас, там, не знаю, градусов 17, может быть, на улице. Как ваши дела обстоят? Запекаетесь ли?
1: Приезжайте в Волгоград, пожалуйста. У нас жара. Уже вечер, как бы, да, но у нас 30 градусов.
0: 30 градусов? Да не, ладно, мы как-то у себя тут это помёрзнем немножко, так и быть.
1: Днем, наверное, было еще больше.
0: Так, ну ладно, все, хватит уже вот, жару распространять по всей стране. Будем распространять музыку, как и прежде. Тебе шикарного продолжения вечера. 2000 рублей. Ну, елки-палки, ну можно же сейчас прям, не знаю, закатить пирушку прям мощную. Правда?
1: Спасибо, так и сделаю.
0: Все, ладно, давай, Анечка, приятно было тебя слышать. Пока-пока.
1: Пока.
0: Друзья, просто напомню номер мобильного телефона. Хотя почему это мобильного-то? Городского телефона номер, напомню, 8-495-232-1632. Как только сегодня слышите голос Кати Айовы или Доуса или Холли Флейм, набирайте. И получайте 2000 рублей.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
4: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
12: Да, да, танцует по шаге, танцует.
7: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мод. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

Все как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: До чего плейлист симпатичен. Спасибо нашему музыкальному редактору Катюше Худош. На это новое радио. Суперхиты и суперновинки всегда. Самое симпатичное, что на новом радио есть ты. Да, помимо игры «Зацепи новинку», у нас есть еще и радиохаб и так далее. Кстати, давай номер напомню. 8495-232-1632. И как только сегодня услышишь песню, которая называется «Love You», «Holy Flame», «Айова» и «Доус» ее исполняют. Так вот, звони и получай 2000 рублей. Пожалуй, я все сказал.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Телеканал «СТС» представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так ломился.
8: А это получается кража со взломом? До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. Понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: В исключительном количестве, ребятушки, прямо сейчас у нас Джонни Федук своим дуэтом напомнит о том, что лето не заканчивается, даже когда не успевает начаться.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: есть у небольшого скандинавского народа норвежцев такая забава — собираться в небольшие коллективы и потом свое творчество распространять на всю планету. В 80-е и 90-е это делала группа «Аха», чуть позже дуэт электронный «Ройк Соп». Ну и в наши дни, прошу любить и жаловать, «Де Бауса» на новом радио. Еще здесь Данил Михайлов, и, как водится, не просто так. Я выхожу в эфир, очень часто мне нужно напомнить о такой великой вещи, как Radio Hub. Друзья, Radio Hub скачивать надо обязательно, потому что в нем есть не только поток нового радио 24/7, но еще и записные подкасты. Пропустил любимое шоу? Не проблема. Включаешь его и слушаешь в любое время. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений. Новое радио, суперхиты, суперновинки, 12+.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ-компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
5: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новое – это мы.
1: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
2: С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Филипп Киркоров.
3: Как сегодня прославиться, А, давай теперь перейдем к Киркорову. Все хайпожорятся, как только могут.
0: Как вот на протяжении стольких лет вы держите эту планку? Это же очень тяжело.
3: Все время надо доказывать, все время выходить на сцену и доказывать, что не случайно, ведь от тебя все время ждут. Я настолько поднял планку высоко, что стал заложником этой самой планки. В моем возрасте я мог бы уже давно бы скиснуть и превратиться в некую субстанцию, как в фильме «Субстанция».
0: Был секс, о котором я пожалел?
3: Нет.
0: Ваша жизнь может показаться сказкой.
3: Понял, что если я не полюблю себя, то вряд ли меня кто-то полюбит еще.
0: Побывать на вечеринке P. Diddy или Ивлеевой?
3: Ну, точно не Ивлеева, это факт, однозначно. А про него не пойман, не вор. Ну, это шоу-бизнес, детка.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
11: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Новое радио.

0: Ербокс на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь, ребятушки. Частенько я вспоминаю канал любопытный, Hi-AI называется. И вот очередная новость оттуда, которая подтвердит слова твоей бабушки, что все мы уже пластик жуем давным-давно. Однако же тут история на перспективу. Вот сейчас внимание. Американские ученые научились делать печенье из пластиковых бутылок. Сначала бутылки измельчают и обрабатывают, чтобы они рассыпались на такие вот прям молекулы-молекулы. Дальше специально выведенные дрожжи собирают из этих молекул белки и жиры, примерно как и обычные дрожжи делают из сахара и спирта. Так вот, полученную массу смешивают с крахмалом и клетчаткой и печатают печенье на специальном 3D-принтере. Слюнки потекли уже? Потекли, скорее всего. Получается протеиновое печенье, а чтобы оно было повкуснее, уже другие дрожжи, значит, вытягивают из растительных отходов ванилин и всякие другие сладости. Придумали это все ребята из НАСА, чтобы в дальних экспедициях космонавты могли из мусора еду добывать. Вот так вот. Правда, сами ученые пока свои изобретения не отведывали, ждут разрешения от университета. Такие перспективы. У нас же ближайшие перспективы — это проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня будем слушать летние хиты. Повторчик.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
5: Бау! Вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше» в эфире. Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
6: Угу. Все, так, дорогуша, прям вот чеканишь каждое слово и именно в сердечко. Здесь Данил Михайлов тоже на месте. Но самое прикольное, что за монитором прячется Олежа, который вот бегает сейчас по офису, как по беговой дорожке. И, наверное, собирается тоже излучать сексуальность и в лепту свою вносить в сегодняшний выпуск.
5: Мне кажется, он бы хотел пойти домой, но он понимает, что он не может, ну, оставить тебя, бросить тебя на произвол судьбы.
6: А потому что мы будем прям в режиме реального времени иной раз отыскивать треки, которые найти может только не я. Ребятушки, сегодня мы решили тоже, ну, такую летнюю халтурку устроить.
5: Почему халтурку? Я считаю, что будет классно и забавно, и замечательно.
6: А потому что, когда ты с легкостью делаешь, круто получается. Халтурка, я говорю, когда ты не запаривался там с поиском какой-то информации. Вот с этим пусть Ирина Кофман заморачивается сегодня.
5: Она сейчас тебе сделает.
6: Конечно, ребятушки, сегодняшний плейлист посвящен танцевальной, летней, да даже не обязательно летней, а просто танцевальной, классной вечерней музыке, которая...
5: Летней-летней. Я делаю акцент именно на летней, потому что остался месяц лета. Я хочу, чтобы вы вот слушали, представляли себя на вечеринках, у бассейна, в босоножках. Пацаны, это, конечно же, не для вас.

0: У меня и солнце вышло, заметь. Я не знаю, как в вашем городе.
1: Штору, да.
0: Я вообще, я, мне в очередной раз очень грустно осознавать, что лето скоро закончится. Никакого летнего флекса не было, хотя я уже в рассвет встречала дважды за это лето. Последний раз это было вот в эти выходные буквально. Но мне это все очень нравится. Поэтому даже чуть солнце выходит, я сразу оголяю ноги, надеваю юбки, платье, босоножки. Просто для себя. Вот я сегодня никуда, по идее, не собираюсь, пока что. Но
1: выглядишь сногсшибательно при этом.
0: Спасибо.
1: Я тоже оголяю ноги, но почему-то это никогда не вызывает никакого трепета вообще.
0: Нет, это очень трепетно. У тебя такие красивые татуировки, татуировище.
1: Татуировище. Ребятушки, мы сегодня слушаем такой летний плейлист, который заряжает на танцы и на хороший сбор урожая.
0: На легкость, на отпуск.
1: В обязательном порядке. И прямо сейчас он еще и на морские приключения как будто бы будет призывать.

0: кажется, если ты в то время не жил, то, наверное, эта музыка тебе в жизни понравиться не сможет. Хотя, кто знает.
1: Нет, ты чего?
0: Ну, прикольно. Ну, мне нравится.
1: Мне кажется, это на века. Неважно, плесень ты или...
0: Или фреш.
1: Да.
0: Да. Ну, если уж на то пошло, мы продолжаем проект, что было раньше на Новом Радио. И сейчас заглядываем в 90-е. У нас пост оформлен в мессенджере.
1: Да, я можно сходу сообщение прочитаю? Ребята, привет, вы суперведущие. Эви, ты просто красотка. Недавно освободился из ИК 11 Нижегородской области.
0: Ага.
1: Вас там слушают с кайфом весь лагерь. Передайте привет, пожалуйста, малому Юричу и всей 71-й бригаде от Юрца.
0: Ну, в общем-то, сделано. Ну а сейчас в год рождения этих парней отправимся. Это середина 90-х, я так полагаю. И будет группа Радиотранс. Если вы знаете эту песню, покидайте плюсиков. Если нет...
1: Вы учите.
0: Ничего не кидайте. У нас солнечный плейлист сегодня. Танцевальный.
1: Летний.

0: продолжаем ЧБР на новом радио. И судя по тому, что в мессенджере есть один плюсик, я полагаю, все остальные уже переключились. Сейчас можно вообще уже там накидывать всего, что угодно.
1: Так, я не позволю вам,
0: не
1: друзья.
0: Позволишь.
1: Мы часть команды, часть корабля. Я называю вас лучшими друзьями. Чтобы вы не слушали нас, с ума сошли, соберитесь.
0: Ну, выходные. А, хотя да.
1: Сегодня вторник.
0: Ну, лето же.
1: Сегодня, нет,
0: любой
1: нет.
0: день летом, он такой полурабочий все-таки.
1: Ну, я соглашусь, но все равно давайте вместе.
0: Окей, давайте
1: дело.
0: Вместе. Как бы по-английски произнести 740? 740.
1: О, как.
0: Или, может быть, как-нибудь они говорят 740? Не знаю, ну, в общем, 740 бойс, ребятушки, эту песню точно знаете. Летний плейлист сегодня в проекте «Что было раньше».
1: Слушайте, а покидайте кружочков в чат, фоток, я хочу видеть, как вы кайфуете.

0: Я бы сейчас второй раз эту песню поставил.
1: Да, она очень бодрая. Хотя вот, например, где же это сообщение? Алена написала, что все супер, но песня так себе, давайте что-то прекрасим.
0: Наверное, это про предыдущий трек?
1: Не
0: ну,
1: стоит.
0: Не дай бог, конечно же, нет, не согласен. Хотя я смотрю, тут огромное количество, вот ты мне сейчас кружки показывала.
1: Да, вы
0: парни
1: все
0: головой
1: лучшие.
0: Трясут как следует, прям вообще красотища полнейшая. У одного человека я увидел, у Максима, да, на руле М-буковка, это, видимо, он Мазерати рулит, да?
1: Ну, так, скромненько.
0: По всей видимости, так. Да. Так. Эту песню попросил наш Олежек. Он говорит, прям вот по погоде. Замечательно будет.
1: Так же лицо Олега, да, нашему да, я просил.
0: Плейлисту.
1: Да,
0: да. Ну, просил же.
1: Да, да, да просил.
0: Сказал, хочу, чтобы этот орган звучал сейчас в 300 городов через радиоприемники, а в интернете везде звучал. Через радиохаб, да, Олег? Радиохаб. Все скачиваем. Радиохаб.

0: пользуясь случаем, выразить респект Эвичке хочу.
1: Да что?
0: Да, твоя вот эта идея с кружочками зашла, я смотрю, на очень ура. Много от мала до велика, да?
1: Это прекрасно, друзья. Я вообще хочу, чтобы это стало традицией. Мне нравится видеть ваши лица. Я так понимаю, что мы не сумасшедшие, вы реально существуете.

0: Теплых слов тоже очень много. Спасибо вам большое. А ведь мы только-только начали. Это проект «Что было раньше» на Новом радио. Продолжение у нас когда уже? Да, да уже вот прям, вот, да прям скоро, да.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: «Что было раньше?»
2: Да, мы продолжаем. Сегодня в проекте «Что было раньше» мы слушаем летние танцевальные зажигательные хиты, вот под которые хочется немножечко подвигаться.
3: Да, немножко забыть, что сегодня вторник. И, в принципе, даже вторник никогда не может отменить желание круто провести время. Согласна?
2: Ребят, что за отмазки? Это давайте еще вот лучше наряды хранить для того самого дня. Если у вас сегодня настроение нарядиться, надо наряжаться. Съесть торт в одно вообще лицо, да пожалуйста.
3: Вот да, и до той поры, пока ты не стала вот здесь появляться каждый день, рядом с со мной. Я же даже, в принципе, и усы-то не подстригал особо. А потому что ты приходишь на работу, на радио, ты знаешь, что можно даже и, в принципе, футболку не менять. Но нет, времена изменились, друзья, и поэтому сегодня наслаждаемся вместе. Мне очень нравится девушка, знаешь, с очаровательной вообще внешностью. У нее там хитрая прическа, у нее пирсинг и так далее. Ник KGB. Понимаешь ли? И она жаждет группу «Руки вверх». Но насчет «Руки вверх»? Мне кажется, надо что-то вот не из супового набора.
2: Давай что-нибудь неочевидное, вот
3: абсолютно,
2: чтобы проверить, кто-нибудь,
3: да,
2: кроме тебя и группы «Руки вверх» помнит этот трек или
3: вот,
2: нет.
3: Вот, да. Это 95-й год. Наверняка в Тольятти записывали. Вот 100% прям.
2: У тебя Тольятти. Все в Тольятти. Как
3: в Тольятти,
2: АвтоВАЗ.
3: Да. Именно так. В Тольятти. АвтоВАЗ в Тюмени, а я,
2: да,
3: из Тольятти,
2: точно.
3: Да.

0: Но немногие в курсе, что Пьер Нарцисс тогда на бэк-вокале был.
1: Клянись.
0: Ну, конечно, я вру.
1: Я вам говорю, вот понимаете, у Сишкина выглядит так, что он любую дичь может вам втирать, вы во все поверите, потому что, ну, очень умное лицо.
0: Да.
1: Очень умное лицо.
0: Как Мавроди, цены мне не было. Так, ребятушки, мы продолжаем про «Что было раньше». На новом радио треки танцевальные, летние и вечерние. Мы решили сегодня такого рода плейлист составить. Бешеный Бабайка пишет. Какая песня разудалая? Прям
1: бешеный
0: так и написал.
1: Бабайка.
0: Бешеный Бабайка, да. Разудалая песня.
1: Бешеный Бабайка оценил разудалость песни.
0: Да, оценил. Он так написал. Какая разудалая композиция. Замечательно, на новом радио. Вот. Ну, а следующую песню тоже мы в ранг дискотечного формата относим с превеликим удовольствием.
1: Но это «Румыны». Она танцевальная, она очень легкая. И мне она очень нравится. Мне нравится. Я уже каждый раз уже надоело мне рассказывать, что песня «Angels» была, мне настолько нравилась, когда я была маленькая. Это был первый клип, который я добавил на стену в ВК, когда была стена. Но «Colors», она вообще, вот она прям, вот что-то вот мне прям такое, ну, летний сарафан, кола со льдом, мокрые волосы после моря. Из задач на день позагорать, отдохнуть, вкусно поесть.
0: Да, и выбрать бар на вечер.

0: вчера вечером, когда думали, какой бы плейлист сегодня покрутить, Дорогуша сказала: а давай, может быть, Евроденс?
1: Да,
0: и
1: мне
0: как
1: хотелось.
0: Будто бы к этому немножко идет, да?
1: Мне хотелось, частично. Но мы просто поняли, что большинство треков евроденсовых, они очень танцевальные и летние, поэтому мы решили просто совместить все на свете и сделать акцент на евроденсе тоже.
0: Именно так. Вот, например, у меня любимый плейлист какой? Шведский. Все правильно. И поэтому мы там тоже немножечко покопошимся, но не будем, очевидно, там моих любимых армий любовников доставать, да?
1: А что?
0: А вы кого-нибудь из... Да? А чтобы не
1: кто
0: достать?
1: Кто-то запретит.
0: И правда.
1: Кто-то
0: возьму
1: против?
0: И достану.
1: Мы
0: да.
1: переуговорим за секунду.
0: Но это надо дождаться, когда кто-нибудь там из Тель-Авива.
1: Да,
0: чтобы Шалом Алейхим поставить. Так, но мы сейчас поставим других шведов из Шведиш Хаус
1: Мафии. Какие красивые у нас слушатели, я не могу. Вот Елизавета прислала кружок, ну ты посмотри, что за мисс... Ну ты не смотри, ты женатый. Олег, зайди в чат, посмотри, ну что за кошка?
0: Елизавета, твой автомобиль, следующий трек врывается. Ну и, наверное, не только в твой. Продолжайте присылать кружочки,
1: да,
0: друзья.
1: Мне очень
0: да.
1: нравится. Я так люблю эту песню 6.
0: Там и клип такой сочный.

0: Не, ну, допустим, нашему...
1: Отпусти его домой, не,
0: ну,
1: Олег, зачем он
0: да
1: тебе?
0: Да он сидит, танцует, ну как нет-то?
1: Он Олег, делает,
0: наслаждаемся нет, вместе. Мы слушаем сегодня танцевальные треки, и Олег тому прямое подтверждение. Если бы ты не танцевал, то, конечно же, мы бы ничего подобного сейчас бы не делали. Вот я смотрю, медоед Джейсон нам тоже кружочек записал, в очках сердечки закидывает. Да.
1: Привет, дорогой.
0: Ну, ему я, допустим, лайк могу поставить, а другим парням я лайки буду стесняться ставить, поэтому ставь ты. Вот, парни, вам шикарного тоже продолжения прослушивания. Девушки, мое почтение, целую вас в сердце. Сейчас давайте все вместе послушаем рекламу не очень долго.
1: Ура, деньги, погнали.
0: Ура, бабки, да. А потом продолжаем ЧБР на новом радио.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5». 5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр «Мягкий камамбер», «Бри», «Ашан Красная птица» 125 грамм по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
19: Да что за нормально?
9: Что?
19: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь.
15: Подробности на авито.ру. 12+.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше.
6: Мы продолжаем. Практически час уже пролетел. Солнце все еще с нами. Мне так... Это я про тебя, Олег. Улыбайся, котеночек. Да.
0: Да. Олеженька не хочет уходить, потому что он голосовал за следующую песню, которая посвящается танцевальному вечернему плейлисту. Проект «Что было раньше» на новом радио,
6: все
0: да?
6: Верно,
0: все верно. И мне стало вот любопытно, Алекс Клэр. Ну, интересный артист, все, ты дым-сю-дым. Но прикол в том, что искусственный интеллект никогда круто не ответит на те вопросы, на которые круто можешь ответить ты.
6: Давай.
0: Или, например, я. Вот смотри, Алекс Клэр. Пырым-пырым, тут про него пишут одно, второе, третье. Свой псевдоним он придумал еще в 10 классе. Алекс Клэр. Псевдоним. Имя. Алекс Джордж Клэр. Как ты думаешь, как долго он над псевдонимом своим работал?
6: Ну, я думаю, очень долго.
0: До 10 класса да, пришлось доучиться, чтобы вот прям...
6: Как он до 4-5 сам это придумал вообще?
0: Представь себе.
6: Жесть.
0: Да.

0: Я не могу сказать, что это прям такой танцевальный хит, но просто Кирилл похож. Калинин, когда он весь там переломанно двигается, вот да, похож, похож. Вот эти ростовые куклы, которые у супермаркетов.
1: Я что-то не вспомню, как танцует Кирилл Калинин, если честно.
0: Да, сейчас тебе гивок накидают.
1: Ну,
0: туда,
1: накидайте гивок с Калининым.
0: Так вот, ребятушки, танцевальный плейлист продолжается. И вот как танцевать под следующую песню подскажет, в моем случае, туловище, в твоем тело.
1: Очень плохо. Так плохо, что хорошо.
0: Да.
1: Get away, get away.
0: Олег, солнышко с нами, вы с нами. Ребятушки, лучшие.
1: Олег, проклинай день, когда зашел в эту студию.

0: все-таки захотелось куда-нибудь на пляж, на вечериночку, да?
1: Да мне уже давно хочется, я уже третью неделю об этом говорю. С момента, как я подписала заявление на отпуск, я только об этом и говорю, потому что это каждый раз так работает, что ты уже представляешь, ты знаешь день, когда ты не придешь на работу, потому что ты отдыхаешь, и все, и ты просто автоматически не хочешь работать.
0: Ну, сейчас в виртуальном где-то там находимся, а это уже тоже на минуточку неплохо, да?

0: Хорошо, ребята. Небольшой сейчас будет у нас перерывчик, да, для того, чтобы вы свои дела быстренько успели. Кстати, я не наблюдаю сообщения о том, что вы не можете выйти из машины. Вот исправляйтесь, скоро вернемся.
1: Что было раньше на новом радио? Реклама.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Rocktoday.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Мне нравится, что к окончанию этого часа Усишкин уже не спрашивает меня, он спрашивает
3: Олега. А потому
2: Олега.
3: Что сейчас нас слышит меньшинство. Да, в регионах от нас отключились, занимаются своими делами. Вот,
2: у тебя не получится на двух стульях усидеть.
3: У меня получится.
2: У тебя уже не получается, я тебе так могу сказать. Надо поработать над этим.
3: Хорошо, к Собчак схожу. Ребятушки, мы сегодня слушаем такой танцевальный вечерний плейлист.
2: Летний.
3: Да, обязательно, момент. Обязательно, в обязательном порядке. И когда я сказал, может быть, Хэс Хантер послушаем, Эви говорит, ну, как всегда, тот, кого знаешь только ты, я говорю, да, включаю кусочек песенки, и Олег такой, я знаю эту песню.
2: Не, ну, если Олег уже... знает, то это...
3: Да. Ну и, соответственно, знаете ли вы... Вот это вот тоже важный вопрос, потому что только наш
2: там
3: мессенджер...
2: Алина Кофман, не слушая уже, написал уже текст песни, год создания, условия, студию, в которой писалась, она нашла архивные кадры,
3: ну,
2: записи.
3: Ну, сейчас мы Элину на полчасика забаним немножко, конечно, за чрезмерную активность. Короче, вопрос. Прогулка по облакам или же революция в раю?
2: Революция в раю, наверное.
3: А Олег все-таки голосовал, что за прогулку по...
2: Ну, давай Олега
3: тогда. Послушаем Олега. С удовольствием послушаем.
2: Все для Олега. Он же сидит тут в нерабочее время с нами.
3: Олег лучший. Да, друзья, если вы знаете тоже эту песню, накидайте плюсиков. Если нет, ну, тогда я выключу ее нафиг, клянусь.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
5: А вы что думали, радио это живая конструкция, да? Не учили говорить в невыключенный микрофон. И что вы, ну реально ноги замерзли. У нас кондиционер тут холодит сильно. А мне холодить неприкольно.
6: Холодить. Ребятушки, ну мы уже говорили, да? Из чего сегодня состоит наш плейлист. Надеюсь, вы все одобряете. 80-й заглядываем, плейлист Эвички. Группа состоит из двух мужчин. Ага. Один из них белый, второй мулат. И при этом поют они как два черных парня, офигенно круто, и чувство ритма у них просто безупречное. Погнали.
5: Опа. Друзья, опа. Нежное напоминание, что лучше игры, чем GTA Vice City, нет ничего. Шестая, ну еще как достать соседа, Кузя, но вот это все позерство. GTA Vice City навсегда в сердце.

0: А мне вот эта медлительность очень нравится.
1: Мне тоже. Она вот как раз...
0: По-вечернему раздается.
1: Да, это когда ты весь день купался, загорал, пришел в номер, немножечко поспал, нарядился на ужин, поужинал и прогуливаешься по какой-нибудь набережной. У тебя такой вечерний променад, и ты понимаешь, что твоя главная задача на завтра — повторить все то, что ты сделал сегодня.
0: Ой, да, как хорошо.
1: Я прогреваю всех на отпуск жестко. Даже те, кто сейчас в отпуске нас слушают, они после этого должны захотеть еще сильнее в отпуск.
0: Даже те, кто не собирается. Я хотел еще одну песенку из 80-х, но у нас тут все-таки должны быть качели. Ага. Поэтому в 2009 забираемся,
1: ура,
0: да?
1: Ура, Тектоник! Клянитесь, что вы не пытались выучить этот танец, как эти пупсы в клипе. Незакрытый мой гештальт. Сейчас будет. Готовы? И... 5, 6, 7.

0: танцевальный плейлист сегодня на новом радио в проекте «Что было раньше». Вроде бы неплохо идем, да?
1: Да, мне очень нравится.
0: 80-е я все-таки предлагаю заглянуть.
1: Конечно.
0: Да, обязательно. Но ты даже не знаешь, с какой песней.
1: Удиви меня. Удиви нас всех.
0: Ну, я сейчас обманул. Мы не в 80-е. Все-таки это будет кусочек из 90-х.

0: Ну вот скажи, что не танцевальная.
1: Очень танцевальная.
0: Ну прям жестко танцевальная. Прекрасная песня Валерию Яковлевичу. Огромный респект. Ну а сейчас возвращаемся в наш танцевальный вечерний формат, который предполагался в самом начале.
2: Один, так и останусь бродяга.

0: мы начинаем входить в раш. Обстановка
1: по кайфу.
2: Мы с тобой кайфуем.
0: Надеюсь, вы тоже, ребятушки, проект, что было раньше. Сегодня слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового еще не было. Вечерний плейлист.
2: Все верно.
0: Танцевальный.
2: Все верно. И причем вот, ты говорил о том, что вот, казалось бы, вторник. Самое время напомнить о том, что послушать повтор можно будет в субботу с 6 до 8. Я думаю, в субботу.
0: Очень зайдет, мне кажется. Ну,
2: очень зайдет. Да. Где-нибудь на какой-нибудь даче. Ой. Да под шашлычок.
0: Да вообще.
2: С кайфом.
0: Да вообще.
2: Если вы не успеваете на повтор, вы всегда можете найти его в интернетах, потому что у Сишкина есть канал, сами знаете где. Если не знаете, то узнаете. Там все архивы всех выпусков есть.
3: Йоу,

0: Мне кажется, по осени надо будет вот этот плейлист прям вот от начала до конца повторить.
1: Mm-hmm.
0: Бодрый, вообще класс.
1: Очень хороший. Да. Каждый раз ты думаешь, ну ладно, ну какой-нибудь легенький сделаем, лайтовый.
0: Да, а в итоге разрыв не говори вообще, да. Мы летом просто решили немножечко так вот пройтись по-спокойненькому, потому что...
1: Да, ну, чтобы вот самый жир оставить накопить на осень. А как-то как будто бы все равно хорошо получается.
0: Да, а потому кажется, что вот если ты умеешь делать, то халтурить не можешь. Вот такие вот пироги, новый радиопроект, что было раньше. Продолжаем. Эй.
1: Эй.
0: Вот так вот уже.
1: Ой. Да. Надо было наорать просто.
2: Да. No pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz. Déjame solo. Yo vivo hoy. No miro para atrás.
2: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante.

0: Ты знаешь, какой трек вспомнили? Угадай. Очень-очень похоже.
1: Эквадор?
0: Эквадор!
1: Ну да, они, видимо, тогда несколько городов перечислили, да?
0: Да, очень удобно.
1: И причем на разных языках. Эквадор по-английски поют, в данном случае какой-то испанский, итальянский. И encore une fois. Да, это French version. Ребятушки, это проект «Что было раньше» на Новом радио. Очень скоро продолжение «Банкета».

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Элина Кофман написала: если составлять рейтинг жанров сегодняшней подборки, то евроденс, электро и тектоник уверенно поделят первое место. Но вообще-то попса тоже было.
3: А сейчас мне еще нравится, что кто-то не может в парикмахерскую попасть.
2: Да.
3: Ну ничего, под ладом похожу. Кто-то говорит, домой пришел отдохнуть, но в итоге решил поубираться.
2: Да-да-да, это все. Мне вот это вот все надо. Вы спасли выпуск, мы его не удаляем. Вы понимаете, мы же работаем с вами, как это говорится.
3: О, человек на огромной машине пишет. Блин, смотри, какой огромный. Я чуть на красный не проехал, насколько, говорит, классный плейлист.
2: На такой машине на красный лучше, вообще лучше по правилам ездить. Вообще лучше и не шашковать никогда, и ехать 60 километров в час.
3: По шашку и попробуй.
2: Я думаю,
3: тон 40, наверное, а то и больше. Давай немножко тогда спокойствие вечернего поставим, да?
2: Очень хорошо.
3: Вот просто прям вот такой лайт.
2: Немножечко выдохнуть, перерыв на подышать, я это называю.
3: Именно так. Группа Wolfram и Геркулес и Love Affair.
2: Нормально.
3: Геркулес, хорошо.
2: Нормально. Ты
3: нравится?
2: Нормально.
3: Да, я, Оля, я с такой нежной душевной организацией из Тольятти. Геркулес. Геркулес.

0: я смотрю, ты меня отметила, у меня аж 4 человека добавилось.
1: Ребят.
0: Или как Кирюха, радостный, Кирилл Калинин, наш большой друг, ведущий утреннего эфира, отметил, говорит, у меня 27 тысяч подписчиков, ура! Ровно год назад в этот день было 28.
1: Дальше меньше.
0: Дальше меньше.
1: Только хуже. У тебя ничего не получится.
0: Продолжаем, что было раньше на новом радио. Ну что, наверное, такая от плавной энергии перейдем к испанской.
1: Да. А это испанцы?
0: Нет, конечно, но мне кажется, имя Джокеро могло бы быть испанским, и поэтому испанскую версию слушаем.
1: А, да?
0: Да.
1: А где ты взял испанскую?
0: Ну, вот где-то вот взял.

0: Кинем немножечко информации, фактуры, пока этого не сделал Элина Коффман.
1: Ну.
0: Не так давно Бенни Бенасси отметил 59 лет, 13 июля, и его песня уже в современной версии. Ну, альбом выпустил, как водится.
1: Угу, естественно.
0: Так, ну да, почему бы и нет. Так вот, его песня «Love is gonna save us», переделанная, возглавил какой-то там чарт. Представь себе. В обработчиках.
1: Может,
0: а как нет?
1: Может.
0: А как нет?
1: Легенда,
0: да.
1: Легендович.
0: Потому
1: получается.
0: Что легенда Легендович, да. Ну а сейчас мы продолжим слушать оригинальную версию этого трека. Ну, в смысле, продолжим. Начнем. Ибо танцевальный плейлист сегодня на новом радио вечерочком. Да почему бы и нет?

0: Love is gonna save us.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
1: Новая музыкальная игра нового радио.
2: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
13: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
14: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rule/0+.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Да что вы заработали?
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
20: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
21: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
22: Так, мы на финишной прямой. Сейчас будем доводить вас, как говорится. И прикинув треки, которыми мы будем сегодня финалить, одно лишь слово в моей голове появилось. И это слово «экстазно». Это «экстазно». Будем идти по нарастающей, друзья, как положено.
23: Мне еще понравился комментарий от Сергея. Пишет: «В субботу буду что-нибудь отмечать». Чтобы этот повтор послушать, да.
22: С днем дня, друзья. Дайте, пожалуйста, как можно больше реакций в чате, если вам

0: Не ожидали?
1: Да. Армина Ван Бюрена не послушайте в вечернем танцевальном плейлисте на новом радио. ЧБР. А как нет-то?

А вы что думали? Не доведем? Довели до предела, я надеюсь. Все, друзья, я с вами заранее прощаюсь. Целую в правую щеку, влево, всех тех, кто не знает, как мышцы, целую в нос. Я надеюсь, что вы оцениваете этот ЧБР как экстазный. Я-то вообще в лютом. Все, целую, люблю, обожаю, вы лучшие.

0: вечера уюта и любви.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
1: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Оля продает бижутерию ручной работы через соцсети. Однажды одна из ее клиенток пожаловалась, что сережки потемнели спустя всего неделю. Оля не стала оправдываться, а записала видео, в котором показала, как правильно ухаживать за изделиями. Ролик набрал в 5 раз больше просмотров, чем обычные посты. Тогда Оля сделала рубрику «Спасибо за ошибку», разбирала типичные проблемы клиентов и демонстрировала их решение. Доверие к бренду выросло, возвраты снизились на 40%, а продажи пошли вверх. Каждая претензия – это готовая тема для полезного контента, который продает не хуже рекламы. Оля – участник программы лояльности «Сбербизнес Спасибо» и уже присоединилась к акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
2: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Где суперхиты?
13: У нас в чарте.
14: Стильно.
12: Где суперновинки?
13: У нас в чарте.
14: Занятно.
13: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
13: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
14: Еще непонятно, но очень интересно.
13: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
13: Узнаешь в пятницу в 17:00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Поехали.
13: 16+.
3: Новое радио.

Алекс Уоррен и его лихорадочные сны на новом радио. Надеюсь, тебе никакие лихорадочные сновидения не грозят, и температура тоже отсутствует. Ребятушки, значит, смотрю календарь бесполезных праздников. Ну, помимо того, что сегодня какой-то бесполезный день, например, признание, чего там у нас, 13-й кошки глупости, какая-то несусветная, потом день устраивания секретиков, день привлечения удачи. Ну ладно, что-то симпатичное есть, а так в целом, да бог с этими бесполезными праздниками, тебе красивого продолжения лета. Вот на этом стоит сконцентрироваться, потому что, напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан. Это новое радио, суперхиты, суперновинки, скоро.

0: час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: А я ведь прекрасно понимаю, что не все слушают новое радио 24/7, поэтому время напомнить, что мы сегодня ловим новинку. Коли Флейм, Айова Доуз, песня «Ловлю», знаешь такую? Так вот, как только ее услышишь в нашем эфире, набирай 8495-232-1632.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: когда четкость у человека присутствует, она сразу же находит свое выражение при первом разговоре. Беру трубку, говорю «Алло», и с той стороны Альберт говорит: «Опа, я дозвонился». Альберт, все так, мое почтение.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Предлагаю на «ты» перейти, как старые друзья, не против?
1: Хорошо.
0: Шикарно. Альберт, скажи, пожалуйста, за что я сейчас тебе 2000 рублей на счет скину?
1: За то, что я позвонил во время новинки.
0: Так, что за новинка?
1: А я в Адольф Олифлейм ловлю.
0: Ни слова больше, респект, 2000 уже улетели в Уфу. Ну, рассказывай, как вообще вечер проходит? Ты сейчас чем-то занят или же просто бездельничаешь и решил деньжат приподнять, прослушивая приемник?
1: Да, домой еду, как раз этот, ваше радио всегда включено, когда за рулем.
0: Ну, видишь, как все прям отлично. Сейчас можно на заправку заехать без проблем и почти полный бак оформить.
1: Да.
0: Все, Альберт, круто, что позвонил, рад слышать.
1: Ага, благодарю, все хорошо.
0: Всего доброго. Друзья, ну, номер телефона недавно напоминал, стоит ли еще раз? Да, напомню, жалко, что ли, 8-495-232-16-32. Как только слышишь новинку дня, дозваниваешься, получаешь 2000 на счет мобильного телефона. Все просто.
2: Зацепи ее, зацепи новинку на новом радио.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: отпуск. Но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Вы такие крутые, да?
2: Я

0: Севиль, Артикасти на новом радио. Бриллиант называется композиция. Если бы со мной сейчас был кто-нибудь из коллег, он бы сказал, а теперь продолжи в духе радиоведущего. Что бриллиантом является нового радио? А бриллиантом нового радио является приложение Radio Hub. Обязательно скачивай. Обязательно. Я думаю, ты уже скачал, но если бы мог второй раз скачать, то скачал бы тоже. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений. Новое радио, суперхиты, суперновинки 12+.
1: Реклама. Реклама.
2: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
11: Это просто хахашка распирает изнутри.
10: Кирилл Калинин в кадре.
11: Приколист и талант.
10: И в центре главных музыкальных событий.
11: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
10: все, что звучит на новом, теперь на экране.
11: Музыкальные скоростя.
10: Новый радиочарт.
12: Смотри каждую пятницу в 17:00
10: на Муз-ТВ.
11: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

Ну, классный же, да? Кости Борис Грим. Братья Грим. Если, кстати, поищешь музыку Бориса Грима, не пожалеешь, если тебе вот что-то такое вот прям утонченное нравится. Ну, а Костя на слуху. А я тоже в тень ухожу. Данила Михайлов до сего момента отвечал за музыкальное сопровождение «Вечера на новом». Ушел искать ртье.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Сспонсор ООО «Рестрим Медиа».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Новое радио.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама. 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
1: Он не изменил.
0: Горько.
1: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Новое радио.
4: Новое радио.
0: Новое радио.

собраться. Сомнения меня не любит, не любит.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года.

0: есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
2: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио.

0: Надя.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».